эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рынок электрического транспорта в России преподнес сюрприз. Продажи электромобилей и гибридных моделей выросли вдвое за текущий год. Однако, несложно догадаться, за этой статистикой скрывается немало нюансов, и ситуация вовсе не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: По данным Минпромторга России, за 9 месяцев текущего года реализация новых электрокаров и гибридов увеличилась на существенную величину, превысив 98,5 тысяч единиц. Их доля на общем рынке выросла с 5% до без малого 9,5%. Примечательно, что отечественные бренды, включая те, что собираются из импортных компонентов, также демонстрируют рост. Их продажи тоже поднялись почти на треть, до 28 тысяч реализованных единиц. Так почему же наблюдается такой повышенный интерес? Ну, ключевую роль играет государственная поддержка в форме льготных автокредитов. В условиях дорогих рыночных займов это существенный стимул. Помимо доступности, спрос подогревает еще и расширение модельного ряда и экономия на топливе, но это очевидно. Однако важно уточнить, основной всплеск приходится на гибриды, а не на чистые электрички. Так, за полугодие продажи электрокаров выросли всего на 8%, тогда как в сумме с гибридами превысили 90,5%. Значит, главный прирост обеспечили именно гибриды, позволяющие совмещать электротягу с возможностью дальних поездок без подзарядки. Эксперты единодушны в прогнозе сохранения данного тренда, но, скорее всего, без удвоения показателей. По мере роста рынка влияние низкой базы снижается, а результаты все больше зависят от стоимости, условий кредита и наличия зарядной инфраструктуры. У отечественных машин, конечно, есть дополнительный плюс, я уже упомянул его, это господдержка, снижающая реальную стоимость покупки. Согласно условиям программы, скидка на участвующие электромобили и последовательные гибриды составляет до 35%, но не превышает 925 тысяч рублей, хотя все равно это очень существенно.
0: Автомобильные факты.
1: Именно здесь стоит отметить, что электрокары, конечно, очень сложно адаптируются к российским реалиям по целому ряду причин. Первое – это, очевидно, суровый климат. Морозы замедляют химические реакции в аккумуляторах и увеличивают энергозатраты на обогрев салона и батареи. Не удивляйтесь, батарея сама по себе тоже должна быть прогретой. Второе – это огромное расстояние между городами и малонаселенность территории за Уралом, из-за чего развертывание сети быстрых зарядных станций вдоль трасс становится экономически попросту невыгодной. Сейчас в нашей стране насчитывается около 8,5 тысяч таких станций, тогда как в Китае, внимание, их 12 миллионов. Третье – это плотная городская застройка. Жителям многоквартирных домов очень трудно найти место для личной зарядки, а старая проводка попросту не выдержит дополнительной нагрузки. Четвертое – бюджетные поступления. Вы же помните, да, что дороги строятся за счет акцизов на топливо и транспорт.

0: налога, который владельцы электромобилей не платят. Однако массовое вытеснение обычных машин пока не происходит. Поэтому дороги будут строиться. Пятая причина – это промышленный потенциал. Наша страна сильна в производстве двигателей внутреннего сгорания, уже есть накопленный опыт. А переход на электротягу создает зависимость от китайских компонентов в большинстве своем. Поэтому гибриды, которые пока не привязаны к зарядкам, имеют больше шансов стать популярными. Чистые же электромобили останутся скорее нишевым продуктом для крупных мегаполисов и тех, у кого есть собственная зарядка. Я уже вам неоднократно говорил, что тоже являюсь владельцем гибрида, и для тех, кто в настоящий момент находится в состоянии выбора и колеблется, покупать, не покупать, пересаживаться или не пересаживаться, два огромных аргумента, прежде чем вы пойдете в салон и начнете выбирать себе гибрид. Вы очень четко должны понимать, что у вас обязательно должна быть возможность либо ежедневной, либо систематической зарядки транспортного средства. Заряжать его время от времени и от двигателя внутреннего сгорания – это совершенно не выход. Второе – определитесь с частотой и дальностью ваших поездок. Именно от этого будет зависеть емкость батареи, которую вы, скорее всего, себе выберете. Все вот эти заверения о том, что какая-то батарейка проезжает 150-200 км, все, какая-то батарейка проезжает 150-200 км, все это полная чушь собачья. Делите этот показатель на 2, особенно с учетом того, что впереди нас ожидает зима, вы будете обязательно пользоваться печкой, будут работать дворники, будет работать музыка, подогревы и весь зимний пакет. Поэтому о тех красивых цифрах, которые вам рассказывают в салонах, как официалы, так и параллельщики, это все вообще не соответствует действительности. Поверьте мне, я уже покатался и теперь понимаю. Ну и разумеется, важно понимать, чем шире представлен в нашей стране тот или иной бренд, особенно на официальном рынке, тем легче найти на нее запчасти и обслуживать ее. Тем более, что гаражный сервис с большей долей вероятности попросту не возьмется за ваш гибрид. Это тоже не стоит списывать со счетов. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования, водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности, вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, Нововоронеж! Четверг – это день, который прекрасен сам по себе, ведь он практически пятница. Самое время доделать важные рабочие хвосты и начать строить планы на выходные. А пока солнышко встает над Доном, мы уже вовсю греемся любимыми треками. Оставайтесь с нами на любимой волне 103.1 FM.

0: Всем доброе октябрьское утро! В студии портала Лана Вершинина. И как вчера я обещала, друзья, у меня гости. Да, гости непростые, гости столичные. Ну, то есть из столицы Черноземья. Итак, в студии портала президент Союза профессионалов индустрии красоты, ремесленного и театрального искусства «Платформа» Ефремова Вероника Александровна. Вот мы даже поприветствуем аплодисментами. Но все-таки сам президент к нам приехал. Вероника, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуй, Нововоронеж. Здравствуй, прекрасное утро осеннее.
0: Вот. Вероника сейчас так головой кивала, слушала гимн нашего радио. Понравилось?
1: Очень.
0: Ну, приехали принять таблеточку радиопортал, да?
1: Настроение принять, передать настроение, зарядиться настроением.
0: Друзья, если в ходе эфира у вас возникнут какие-то вопросы к Веронике, можно просто, да, Вероника?
1: Конечно.
0: Да? Если возникнут к Веронике, то можете присылать на номер МАКС 839-405-49-45. Ну, а также вы можете присылать поздравления, привет и все, как всегда, с удовольствием озвучу. А пока с удовольствием мы слушаем рекламу.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
0: И еще раз доброе утро, друзья. Напомню всем, кто только что подключился, сегодня у нас в гостях президент Союза «Платформа». Это Союз профессионалов индустрии красоты, ремесленного и театрального искусства Вероника Александровна Ефремова. Но мы будем звать ее просто Вероника. Вероника приехала помочь разбудить наш город из Воронежа.
1: Большое спасибо, что пригласили в круг друзей, поэтому
0: да, не стесняйтесь.
1: Доброе утро, дорогие друзья!
0: Вот, погромче, погромче, да, но ваши приветы тоже никто не отменял. Огнедышащий тапок, как всегда, пишет: «Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного четверга». Ну что, пока просыпаемся?

0: Ну что же, рада всех приветствовать снова на самой теплой и позитивной волне «Радиопортал». В студии «Радиопортал» Лана Вершинина и моя гостья Вероника, президент Союза очень-очень творческих профессий. Вероника тоже не знает, какие я сегодня композиции подбираю. Они как... Ну, практически для меня они неожиданные. Ну, ты поняла, почему сейчас было «буди-буди», пока крутишь бигуди?
1: Да-да-да, конечно, мы же творческие люди.
0: Вероника, поближе в микрофон, вас город не услышит.
1: Город, слышишь меня?
0: Алло, город слышит. Да. Вот теперь город слышит прекрасно. Но я смотрю, с утра бигуди ты не крутила, да?
1: Бигуди сегодня, конечно же, не крутила, но это новый тренд.
0: А было дело такое, да?
1: Конечно.
0: Варила в кастрюльке.
1: Кипятило, да, термобигуди кипятил, было такое, но это было давно очень.
0: Ну ничего, сейчас электрический термобигуди все так же справляется. И когда это показывает какой-то лайфхак новый, ничего нового, скажи, все это уже было. Ребят, почему задаю такие вопросы? Потому что в студии у нас президент Союза профессионалов индустрии красоты, ремесленного и театрального искусства. Чувствуете слово «красоты», но по ходу эфира мы все это откроем. Итак, сегодня знаешь, какой день?
1: Прекрасно.
0: Ну, чудесно, да. Сегодня день бездорожья. Как отметим? Как отметим в России день бездорожья? Друзья, накидывайте ваши идеи.
1: Пробегом, автопробегом. У меня он сегодня как раз с утра состоялся.
0: Вот, пробки были уже воронежские?
1: Конечно же, их не было. Я встретила прекрасный рассвет с туманом, пока к вам сюда двигалась. И настроение, естественно, уже улучшилось. И я его привезла вам, дорогие радиослушатели.
0: Отлично. Ну, с нами тогда и поделитесь хорошим настроением. А пока про наши... Не бездорожье, там полотно есть на Е95. Точно, проверяли летом.

0: Ну все, отлично. По трассе Е95 мы прокатились, ударили автопробегом по бездорожью. Смотрю, Александр тоже пишет. Он так написал: ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Ну, вы же не разгильдяи, Вероника?
1: Я думаю, что, конечно же, нет.
0: Нет, не похоже на это. Слушай, сейчас хотела спросить у тебя, что, почему, зачем и как, но эфир прямой, эфир живой, поэтому он вносит свои коррективы. И вот нам прилетело сообщение, прям прилетело на крылышках с Воронежского авиационного завода. Да-да, нас тоже там слушают. Галина пишет: «Доброе утро, радиопортал ИНО Воронеж». Всем солнечного настроения и хорошего дня. Галина, наш традиционный радиационный привет летит тоже к вам. Вероника, есть кто-нибудь знакомый на авиационном заводе?
1: На авиационном заводе у меня нету знакомых, но им все равно большой утренний привет.
0: Вот, вот видите, Вероника Александровна приехала из самого Воронежа, чтобы вам туда же передать этот привет. И вот так все совпало, что написала Ксения: «Передаю привет Дмитрию Харину. Хочу, чтобы он...» Ага, так... «Спасибо за то, что он везет нас на работу, и прошу поставить песенку для поднятия настроения». Значит, у нас фишка в чем, что по утрам мы передаем традиционный радиационный на завод, и какая-нибудь песня звучит, чтобы было слово «самолет», «летчик», «небо». Вчера мы эту песенку уже включали, но тут Ксения очень просит: «Я люблю тебя, Дима, от Оксаны». И все совпало. «Самолет-то влюбленный был».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Ну что же, еще раз доброе утро, любимый город. Ксения, я надеюсь, тот Дмитрий, который вас везет не по бездорожью, праздник, который сегодня отмечаем, или день, наверное, не праздник, остался доволен вашим признанием, что вы его любите. Авиационный завод тоже доволен, что песенка была про самолет. Я тут не прочитала, единственное, вот от Александра прочитала, что ударим автопробегом, а он передавал всем привет. И от Плетушкина тоже привет. Пожелал всем много желаний. Вот такое неожиданное сообщение. Также есть сообщение от Ильи. Доброе утро, Радиопортал. Пока весь город собирается и крутит бигуди, вы все даже не представляете, какой красивый вид открывается на город со стороны Борщева. Илья, я надеюсь, я правильно передаю вашу интонацию. Город скрыт туманом, и только градирни выступают, и все это в лучах восходящего солнца. Вот Вероника, которая присутствует у нас сейчас в студии. Представляете, какие романтики живут в городе. Но вы тоже это описывали, что встретили туман, рассеяли, развеяли его. Да? Все верно?
6: Все верно. Очень красивое утро. И я счастлива, что вы меня сюда пригласили. И я благодаря раннему эфиру смогла встретить рассвет в Нововоронеже.
5: Вот совершенно верно. Как много мы пропускаем, пока спим, да? Вот или согласна. Пока бегаем и крутим бигуди, собираемся на работу. На самом деле утро прекрасно. Еще раз напомню, друзья, что в студии «Радиопортал» Вероника Ефремова, президент Союза творческих профессий. А это значит, что вот любое несоответствие человек творческой профессии, допустим, несоответствие норме, да, бездорожье, а мы можем, как задумано автором, боже мой.
6: Как креативненько придумали.
5: Вот как креативненько, да. Поэтому хочу сказать, Союз Платформа занимается развитием и продвижением творческих профессий. Но это вот так сухо звучит. А теперь расскажем мокро. Что же такое? Какие творческие профессии объединяет Союз Платформа?
6: Союз Платформа объединяет разные творческие профессии. Давайте, раз у нас утро было про бигуди, мы немножечко раскроем именно индустрию красоты. Проводились чемпионаты и будут проводиться, и проводятся.
5: Чемпионаты по парикмахерству.
6: Парикмахерскому искусству, ногтевому. Ну, там очень много связано, все, что связано с бьюти-индустрией.
5: Там визаж, боди-арт.
6: Боди-арт – это самое красивое, на мой взгляд, у нас номинации.
5: Ну, конечно, когда девчонки без одежды, это разрисованные, очень красивые номинации.
6: Ну, первые два часа, пока они совсем еще не разрисованы, они у нас за кулисами расписываются, все это делается вживую. Мы вышли на российские чемпионаты, на европейские и международные. Кстати, в вашем городе проживает чемпионка мира Александра Калинковская по визажу. Это наша гордость, нами взращенный визажист. Хотя она и без нас была и очень известна и талантлива, но таланты надо продвигать.
5: Но я думаю, что про наших горожан мы еще расскажем, друзья. Поэтому я вам говорю, у меня всегда будут непростые гости, либо каким-то образом связанные с городом. И вы что-то новенькое для себя будете узнавать. Будут причины для гордости. В общем, здесь проводились у нас в Воронеже сначала полуфинал чемпионата России.
6: 1/4 полуфинал. Мы взаимодействовали как со Спикер Москва, так и с Невскими берегами, международным чемпионатом. Очень дружно с Георгием Котом. Сочи также туда команда выезжала.
5: Ну да, если сейчас наше радио звучит где-то в парикмахерских, либо в салонах, я думаю, что девчонки в курсе, о ком идет речь. Вероника, можете сказать, что fashion is my profession? Fashion is my profession. Мода – это ваша профессия, творчество или креатив?
6: Ну, скорее всего, это тех людей, которые входят в союз, это их профессия. Хотя я тоже являюсь чемпионкой международного чемпионата по фантазийным работам.
5: И по постижерным работам.
6: Постижерным, это есть вот. Да, постижерные работы.
5: Видите, какой
6: вы понимаете, о чем я говорю.
5: Да, я-то понимаю, но наши слушатели не понимают. Друзья, в общем, человек от мира красоты, от мира моды расскажет нам, может быть, чего-нибудь еще интересненького, в каком направлении нам двигаться. Все, слушаем композицию.

Доброе, бодрое утро! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. И вы, друзья, мне очень нравится сегодня, пользуйтесь Максом, прямо вот не забывайте, номер 839-405-4945. В гостях у меня столичная Вероника, человек из мира моды, из мира красоты, президент Союз.

0: еще мы знаем, что лучше всех у нас Николай Иванютин читает новости.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правительство России сделает все необходимое для реализации национальных целей развития страны и повышения качества жизни россиян. Об этом накануне заявил председатель правительства Михаил Мишустин. В начале заседания в среду он поздравил президента Владимира Путина. С днем рождения пожелал ему крепкого здоровья и реализации задуманных планов. Мишустин сообщил, что правительство перераспределит почти 3 миллиарда рублей, чтобы поддержать развитие туристической инфраструктуры в регионах. Средства будут направлены Адыгее, Бурятии и Тверской области для строительства инженерных сетей и дорог к курортам Влагонаки, Волшебный Байкал и Завидово. В поддержке российских регионов важен системный подход, как, например, в туристической отрасли, где реализуются федеральные инициативы по созданию новых точек притяжения, номерного фонда, круглогодичных курортов, отметил Мишустин. Рособорнадзор сообщил о подготовке новой редакции постановления правительства России, устанавливающего перечень мероприятий по оценке качества образования и правила их проведения. Ведомство провело совещание со школами и организациями среднего профессионального образования по вопросам проведения мероприятий по оценке качества образования в 2026-2027 учебном году. Новая редакция постановления правительства страны установит перечень мероприятий по оценке качества образования и правила их проведения. Единая система оценки качества образования в нашей стране выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений, отметили в Рособорнадзоре. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре позвонит Владимиру Путину. Цитата: «У меня запланирован звонок». Так Трамп ответил на вопрос о разговоре с нашим лидером. При этом глава Белого дома не раскрыл сроки. Во время общения с прессой Дональд Трамп также упомянул о дне рождения президента России. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Трампа оперативно согласуют, если будет такая инициатива. С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября. Тогда они оценили итоги визитов американских представителей в Москву и Киев. Воспаление нерва возможно нанервничать, поскольку психика и тело тесно связаны, рассказала психолог Ольга Уманова. По ее словам, сжатые челюсти действительно можно назвать отложенным выстрелом по собственному здоровью. Психосоматика – это реальные биохимические и мышечные процессы. При длительном стрессе организм выбрасывает кортизол и адреналин, а мышцам некуда девать накопленный заряд, и главным буфером становится жевательная мускулатура. Постоянное нервное напряжение и привычка стискивать зубы способны спровоцировать боль, которую легко спутать с невралгией тройничного нерва. Психолог порекомендовала днем проверять положение челюсти. По правилу, губы вместе, зубы врозь, язык расслаблен на небе. Сделать у стоматолога ночную капу, пройти когнитивно-поведенческую терапию, освоить техники расслабления и показаться неврологу. Курс доллара на сегодня 85,48, курс евро

0: 9633. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Ну что же, я приветствую всех, кто настроился только что на самую теплую, креативную, позитивную и творческую, а еще, как сегодня можно сказать, красивую волну радиопортал в студии Лана Вершинина. Звучит «Разбудильник», и в студии у меня сегодня гости. Президент Союза профессионалов индустрии красоты, ремесленного и театрального искусства «Платформа» Ефремова Вероника Александровна. Ну, я к ней обращаюсь просто Вероника. Вероника, доброе утро еще раз вам и хорошего настроения. Вам нравится у нас?
1: Мне у вас очень нравится, дорогой «Разбудильник», и всех приветствую, всех, кто нас слышит. Слушайте «Разбудильник», потому что такой заряд, ладно, дает настроение, эмоции, что я хочу даже передать свое ощущение, что я счастлива, что я сюда попала. Вот. Спасибо за настроение.
0: А у нас, согласись, уютно в студии.
1: Очень уютно, стильно, ребята, ну просто вот прям молодцы, что
0: да, вот
1: у вас Новый Воронеж
0: есть.
1: Я
0: когда всегда
1: такая,
0: им говорю, что я говорю, студия цвета апельсинки. Апельсинка же это вообще, в принципе, ощущение тепла, да, какого-то такого праздника.
1: Ну, тем более сейчас оранжевый цвет в тренде.
0: Так что на работу как на праздник, да?
1: Слушай, вам везет,
0: тренды. Да, кстати, Вероника, что по поводу тренда? В курсе, что у нынешней молодежи модно? С волосами, например.
1: Ну, с волосами все очень просто. Яркость, креативность и удобство, в первую очередь.
0: Мне сейчас очень нравятся такие ролики, когда показывают, там, дедушка смотрит на внука, да, лет 15, 16, 18, они такие вот мама-лама, да, лохматые.
1: Да-да-да, лохматые.
0: Да я б тебя сейчас подстриг, машинку взял, и фото дальше. Тем временем дедушка в юности. Все вернулось.
1: Все вернулось, да, кстати, все вернулось, кучеряшки, химия опять. Опять же, теперь у мальчиков очень востребована. Поэтому не трогайте молодежь, пускай она отрывается.
0: Пускай
1: потому
0: отрывается.
1: Что когда-то мы тоже так же отрывались.
0: Вот, но сейчас тебе расскажу, какие тренды появились в Китае. В Китае, значит, представь, у тебя ну, какие-то гладенькие, такие скользкие волосы, невероятно блестящие, корешечка гладкая. И обязательно на макушечке пучочек выстрижен. Вот, чтобы оно вот так вот торчало, стояло, хохолочек. Не видела еще?
1: Нет? Я думала, это какие-то шутки, я не думала, что это прям высокая мода.
0: Это серьезно, у китайской молодежи сейчас такой тренд. И считается, что улыбка должна появляться на лице при виде твоей прически. То есть она должна быть немножечко нелепая и заставить собеседника улыбнуться. Поэтому, дорогие мастера, если вы где-то сейчас косичнете, вот этот вот, знаешь, как французский выщип сделаете на макушечке своему клиенту, это тренд. А сейчас мы послушаем один музыкальный тренд, который после обсудим.

0: Ну все, похоже, это станет нетленочкой. Я до конца не стала даже дослушивать. Нам хватило, да. Голосочек-то узнала? Все, еще раз повторим это. Я говорю, голосок узнала, кто это?
1: Ну, конечно, это... Безусловно, Сергей Зверев уже...
0: Безусловно, ну, друзья!
1: Друзья, потому что это уже известный трек его, да, и, ну что, талантливый человек, был талантлив в своем парикмахерском деле, талант он свой отработал, его тренировал наш знаменитый мастер Николай Иванович Харьковский. Ну, решил себя в чем-то другом попробовать, почему бы и нет. Вот да, теперь у нас забавляет,
0: друзья, вот,
1: в этом.
0: Да, Вероника сказала, наш мастер, наш, это значит наш, воронежский. Поэтому
1: Сталача,
0: можно сказать,
1: кстати,
0: да,
1: Николай Иванович был Харьковский.
0: Сереженьку Зверева воспитали именно тут, воронежский мастер. Мы можем снова этим гордиться. Кем бы был, Сережка, ты, если бы не Николай Иванович?
1: Да,
0: если бы ты не попал в руки великого профессионала. Так что, друзья, земля воронежская наша славится мастерами. Но Воронеж, как вы уже поняли, тоже город очень талантливых людей. Гордитесь своими земляками, я вас призываю. Ну а ты как думаешь, Сережке-то лучше стричь, а ли петь?
1: Я думаю, что человек сам для себя выбирает, что для него лучше. И если это новый виток и новый вектор его развития, почему бы нет? Хотя как мастер парикмахерского искусства и зная о том, насколько он был трудолюбив и свой талант он выработал, отработал. И когда Баклушина Елена Николаевна и Николай Иванович рассказывали, что у них начинались тренировки в 9, а он уже с 7,

0: Погода в Нововоронеже.
1: Четверг, 8 октября в Нововоронеже. На протяжении всего дня ожидается облачная и пасмурная погода. Однако дожди синоптики не прогнозируют. В ночные и утренние часы столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных плюс 19 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока. Его скорость составит всего 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное. 754 миллиметра ртутного столба. Желаем вам хорошего дня при любой погоде. Оставайтесь на нашей волне. 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу. Улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: Всем еще раз доброе октябрьское утро четверга. В эфире «Разбудильник». Вы на самой теплой, любимой, креативной волне. Радиопортал 103.1 FM. В студии я, Лана Вершинина, которая принимает ваши приветы, поздравления и вопросы в МАКС на номер 839-405-49-45. А вопросы вы можете свои задавать сегодня президенту Союза Платформа. Но иногда так хочется сократить просто президенту. Вопросы президенту. На линии у нас президент Вероника Ефремова. Устроит?
9: Президенту творческих профессий. Можно так?
8: Да, вот так. Президенту творческих профессий. Мы уже с ней поговорили, чем же занимается Союз Платформа, какие талантливые люди живут в нашем городе. Я надеюсь, вы запомнили всех пофамильно и с сегодняшнего дня начинаете гордиться. Ну, а почему бы нет? Надо гордиться и поддерживать своих, правда?
9: Я считаю, что это очень патриотично, гордиться своими земляками и вообще тем местом, где ты живешь, где ты работаешь. Это, мне кажется, это очень нормально даже.
8: Совершенно верно, согласна. Хорошо, Вероника, давай еще о трендах. Я тут, у меня уже была в понедельник гостья, я у нее спросила, но меня не оставляет это, знаете, как человека, читающего и желающего читать много, у меня не хватает времени на чтение. А сейчас новая фишка в ТикТоке у молодых. Они не только читают, они переписывают классическую литературу от руки. В блокнотик красивыми ручками выставляют свечи, канделябры и прочее. Обставляют так, ну, в общем, все очень красиво. Сидят и переписывают. Например, «Война и мир». Скажи, пожалуйста, как бы ты отнеслась к этому тренду? Участвуешь?
9: Я совсем недавно перебирала документы свои и увидела, что у меня есть тетрадка, до сих пор сохраненная в моей юности, когда я переписывала стихи также красивыми ручками, рисовала рисуночки. Поэтому все возвращается, и я это только приветствую. Опять же, моторика, все это запоминается. Ребят, вы молодцы, которые этим занимаетесь.
8: Я согласна, да, здесь поддерживают свою грамотность, потому что запоминаешь глазками, запоминаешь ручками. Но война и мир... Война и мир, понимаешь?
9: Ну, вот... я так думаю, что они переписывают только любовные сцены.
8: А батальные сцены как-то...
9: Кстати, когда я читала «Войну и мир», ну, к сожалению, вынуждена признать, в юности я перелистывала, и снова возвращались к сценам любви, взаимоотношений и так далее. Ну, да, вот так вот мы читали.
8: Ну, я думаю, что мы батальные сцены потом в киношке все посмотрели, и стало все понятно.
9: Все понятно.
8: Ну, вообще, какую бы ты переписала? Вот «Гости в понедельник» говорит, Анну Каренину переписала. Но это не обязательно Льва Толстого.
9: Ну, я все-таки склонна больше к стихам, к поэзии.
8: Ну вот все, себе сокращаешь работу, а вот нет.
9: Пускай их будет больше, но Анну Каренину, ну не знаю, вряд ли бы я стала переписывать.
8: Ну, русское что-то?
9: Однозначно.
8: Однозначно? Правильно. Мы любим по-русски.

0: Ну что ж, любить по-русски, читать по-русски. А вы знаете, друзья, тут Веронику Александровну не на шутку зацепил этот тренд. Она задумалась, чего бы все-таки она переписала от руки. На что пойдет?
1: Почему-то в голову пришел Булгаков, «Мастер или Маргарита» или «Собачье сердце». Есть над чем подразмыслить в «Мастере и Маргарита», но переписала бы я, скорее всего, все-таки «Собачье сердце».
0: Ну хорошо, давай все, берем с тебя обязательство такое, да? Срок какой, да. Вот я
1: потом... В течение полугода готова переписать.
0: В течение полугода... Хорошо, я сейчас так быстро не отсчитаю, какой это будет день конкретно, но радиослушателям обязательно сообщу, как будет продвигаться дело. Кстати, вот тренд трендом, но когда я спросила у 19-летнего молодого человека, ныне студента, ты про такое знаешь и занялся бы ты этим, он говорит, вообще это не тренд, ну они же сейчас умные, это все, да? Вообще это не тренд, 5 лет назад, между прочим, в институтах этим промышляли преподаватели. В том плане, что не хочешь учиться, вот перепиши, принесешь от руки, и я тебе поставлю зачет, неважно что. Но, в принципе, хотя бы грамотность, да, этот человек добивался, чтобы этот студент хоть одну книжку прочитал и что-то написал.
1: Ну, я считаю, что преподаватели уже идут на всяческие поблажки для студентов, чтобы они хотя бы брали книгу в руки и писали не кнопками, а...
0: Полностью согласна, друзья. Учитесь, пишите руками, а мы пока узнаем, что же интересного нам расскажут звезды. Сегодня 8 октября 2026 года. Отличное время для наведения порядка в делах, работе и мыслях. А теперь знаки внимательно слушаем.
1: У меня знак Телец. Успешный день для переговоров и документов. Избегайте трат вечером. А мне кажется, когда еще тратить? Можно и вечером.
0: Ну, я не знаю, какой у тебя знак, а начинать-то надо было с Овна. Овна, запишите новые идеи, но не спешите их внедрять. Дальше у нас после Тельца идут Близнецы. Перепроверяйте любую информацию. Вечер проведите дома.
1: Раки, действуйте в привычном темпе. Ну, у раков он медленный темп, согласна. Не стройте иллюзии насчет малознакомых людей.
0: Львы, будьте гибкими, планы могут измениться. Контролируйте эмоции.
1: Девы, идеальное время для уборки структуры и забот. Заботы о себе. Это прям про меня. Спасибо большое.
0: Весы. Доверьтесь интуиции. Полезно побыть наедине с собой.
1: Скорпионы. Появятся силы решить старые проблемы. Не спорьте по пустякам.
0: Стрельцы. Планируйте будущее и действуйте самостоятельно, без расчета на везение.
1: Козероги, ритуальные задачи
0: Рутинные, простите, господи. А что здорово. Да и ритуальные. Может быть, и козероги сегодня какой-то ритуал, денежный обряд совершают.
1: Именно денежный, именно я согласна денежный. Полностью. Для козерогов денежный обряд. И рутинные задачи принесут вам стабильность, дорогие козероги.
0: Не отвлекайтесь на пустые хлопоты, мы скажем козерогам. Водолей, возможен важный звонок. Внимательно следите за бюджетом.
1: Рыбы, день творческих мечтаний. Ну, отлично, отложите крупные покупки, мечтайте просто.
0: Да, отложите крупные покупки и послушайте рекламу на Радиопортал.
2: Реклама на Радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Ну что, друзья, так вот живенько мы проводим живой прямой эфир. В студии «Портал» Лана Вершинина и Вероника Ефремова, президент Союза творческих профессий. Мы ко всему подходим творчески. У нас пришло сообщение от Ирины. Я думаю, что, Вероника, это будет очень близко и тебе это сообщение. Доброе утро, радиослушатель. Радиослушателям «Радиопортал» и изумительной Лане. Спасибо большое, не менее изумительная Ирина. Все знают, что 3 октября – день учителя, а сегодня, 8 октября – день работника дополнительного образования в России. Ирина пишет: «Я хочу поздравить с этим прекрасным праздником всех сопричастных и особенно нежно мной любимых работников дополнительного образования из Нововоронежа, Виту Витальевну Лунину и Светлану Васильевну Попову, и пожелать им очень долгих лет жизни, удачи и успехов в жизни и работе, вдохновения и творческого долголетия». Друзья, «Радиопортал» присоединяется к этим поздравлениям Виты Витальевны и Светланы Васильевны, да и не только их, и всех других работников дополнительного образования, которые занимаются с нашими еще совсем маленькими детками и пытаются раскрыть их творческое начало. И я знаю, что Вероника Александровна тоже относится к таким людям. Так что, Вероника, и тебя тоже с праздником. Ну, ты можешь поздравить своих коллег, вот пользуясь такой возможностью.
1: Дорогие, многоуважаемые коллеги, вам творческих успехов, спасибо вам за ваш труд, что вы в детях развиваете творческое начало, креативное начало, много выступлений, много выставок, которые вы с ними проводите. Коллеги, с праздником вас!
0: Коллеги, вам сил, здоровья, терпения, а песня сейчас будет такая «Танцуй, дружище».

Друзья, ну а эта песня зазвучала не просто так, вы ее сейчас послушаете, и дальше мы перейдем к серьезной теме, расскажем, чем еще занимается Союз-платформа.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
1: Что ж, друзья, послушали «Сектор газа». Да, хочется сегодня все успеть, все включить, обо всем поговорить. Эта песня «Сектор газа» прозвучала и также для Евгения Кучина, который работает на авиазаводе уже более 20 лет. Очень просил Евгений в своем сообщении. И для Вероники, потому что, когда она приехала, сразу сказала, был такой туман, такая ассоциация, такие мысли с этой песней. Мы ее сегодня поставим. Да, мы ее сегодня поставили.
2: Что Аночка, ты хотел дополнить? Вам большое спасибо. Прям охватывает чувство гордости. Опять же, про патриотизм. Были на конференции, ехали в автобусе, и вдруг автобус запел эту песню.
1: Все, кто там ехал, все знали,
2: да? Просто запели именно эту песню. И мое было восхищение, что там люди были с 7 городов. И они наизусть знают эту песню Юрия Хоя, и вот «Сектор газа» прозвучал настолько патриотично, прям гордость берет за своих соотечественников.
1: Ну вот, Вероника, я очень рекомендую слушать радиопортал «Сектор газа», достаточно часто у нас здесь звучит, да и в принципе такие патриотичные песни. Вот так мы с вами подошли, да, к этой теме. Я не знала, как к ней подступиться. Люди творческие, но люди тоже, они еще и душевные. И нельзя не затронуть тему, да, что «Союз-платформа» занимается социокультурной адаптацией семей бойцов и вернувшихся с передовой военных, а также занимается гуманитарной помощью ребятам в зоне СВО. Это так?
2: Мы очень активно этим занимаемся, и мне очень приятно, что члены Союза, находящиеся именно в Нововоронеже, плетут самые большие сети. Девчонки, вам низкий поклон, все, кто этим занимается.
1: Да, это
2: честь
1: привет.
2: Вам и хвала, потому что маленькие сети плетут очень многие, а вот именно таких больших масштабов, которых катастрофически не хватает, и вы столько времени этому уделяете.
1: Это я сейчас радиослушателям скажу, что да, это Вероника сейчас говорит о честной вязальной компании «Аленка». Да. Наши нововоронежские девчонки работают масштабно. Их немножечко, поэтому, если кто хочет, может присоединяться. Давайте приближать нашу победу вместе.
2: Да, мы еще оказываем гуманитарную помощь именно адресную. Мы
1: то есть вы возите туда непосредственно?
2: Возим непосредственно, адресная доставка. Оказываем юридическую поддержку. И я, как дипломированный военный психолог, также работаю с семьями и с ребятами, которые были на фронте. Так иногда что... хочется просто поговорить по душам.
1: Так что вот так вот, друзья. Да, люди творческие, они же и душевные. Они могут не только причесывать и красиво красить лицо и тело, либо там ногти.
2: Не только плести косы, а еще плести сети. А у нас еще есть замечательные наши матреши 36, которые мы сами, творческие люди, разработали и отправляем это в виде пряников
1: ребятам туда за ленточку.
2: С их позывными. И еще печем пряники и отправляем. То есть пряники печем и еще шьем наши матреши 36.
1: Ну, здорово, замечательно. Моральная поддержка очень нужна, очень важна. Поэтому, ребята, если вдруг сегодня нас слушают там, мы вас любим, ждем, возвращайтесь, пожалуйста. Ну, а те, кто ушел в небесное воинство, мы их всегда будем помнить.
2: Низкий вам поклон, бойцы.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем доброе утро. Новый Воронеж в эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина и гости студии Вероника Ефремова, президент Союза творческих профессий. Что же, мы поговорили о праздниках, какие сегодня день бездорожья, день работников дополнительного образования, а еще сегодня день зануды. В курсе, как сейчас зануду называют? Ну, когда говорят, открой форточку.
5: Кроме как то, что их называют занудой, я не знаю, как еще их называют.
4: Ну, сейчас модно говорить душнило.
5: А, душнило.
4: Да, здесь душно, откройте форточку. Да. Но вот лично я еще та зануда в современном понимании, потому что смотри, что мне сказал интернет. Зануда – это перфекционист, педантичное проявление знаний, глубокой вовлеченности и ответственности.
5: А я еще знаю, что зануды, дело без дела, поправляют людей, поучают их.
4: Это опять же знания.
5: Демонстрирующие.
4: Но подожди, вот мы как творческие люди, мы же все перфекционисты, мы все ответственны, значит, все творческие люди зануды. Ну, формулу такую выводим.
5: Я думаю, что зануда – это тот человек, который все-таки дело без дела вставляет свои знания и поправляет других, либо занудствует в плане того, что как надо это сделать.
4: Хорошо,
5: дергать нельзя.
4: А, нельзя дергать? Да. Хорошо, ладно, тогда не будем по острой, по скользкой дорожке мы с тобой пошли. Да. Поэтому давай перейдем. Сегодня еще день осьминога. День призван рассказать об интеллекте осьминогов, искусстве и мастерстве маскировки.
5: Это прямо с Бодиартом очень связано.
4: Вот,
5: наверное,
4: да, просто видишь, какие творческие товарищи. Я, в принципе, вспоминаю, был такой чемпионат в Граде у нас проходил, навсегда запомнила, девушка превращалась в дерево.
5: Шикарно, да, работа была потрясающая.
4: Это было что-то, друзья, это просто надо видеть, когда вы такое листаете в интернете, кажется, что это где-то не здесь, где-то далеко, а на самом деле вот в Граде раньше, да, проходили чемпионаты, можно было прийти и смотреть, как
5: надо отдать должное еще самим моделям, которые 5-6 часов стоят и их расписывают, и мастерам, которые здесь и сейчас эту работу готовят.
4: Да.
5: То есть это
4: колоссальный
5: потрясающе.
4: Труд просто.
5: Да, это колоссальный труд и высочайшее
4: мастерство. В общем, ладно, к осьминогам-то перешли. А видела осьминогов-то? в этом году?
5: В виде салата.
4: В виде салата. На морюшке была, отдыхала?
5: На морюшке была, отдыхала.
4: А что там делала? А я сейчас скажу, что она там делала. Она отмечала там свой юбилей не так давно. Веронике исполнилось, мы не скажем, сколько. Но поскольку она свой праздник провела на юге, все члены союза платформы не почувствовали это мероприятие. И вот сейчас повышенное обязательство. Давай, вот перед всеми отметим, отметим этот день.
5: Я думаю, что мы обязательно его отметим, и как творческие люди подойдем это креативно, ярко и громко. Поэтому, дорогие союзники, спасибо вам за все поздравления, которые вы мне прислали, и я думаю, что мы обязательно с вами встретимся.
4: Да, отметим и сделаем фото на память.

0: Ну что же, друзья, наш музыкальный эфир подошел к концу. Нам осталось еще поздравить сегодняшних именинников. А именинники у нас сегодня мужчины: Афанасий, Герман, Евгений, Евстафий, Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Прохор, Роман, Руф, Савиниан, Сергей, Феодосий, Феофил. А женские именины у нас сегодня отмечают Ефросинья, Феодулия и Татта. Ну, поздравим именинников с такими именами. Точнее, поздравим их с Днем Ангела, пожелаем им здоровья, хорошего самочувствия, отличного настроения. Вероника, что же, заключительное слово тебе предоставляю. Понравилось, сама проснулась, город разбудила. Стоило ехать из Воронежа?
1: Огромное спасибо за приглашение. Добрый город Нового Воронеж. Счастлива была здесь еще раз побывать. Вам хорошего настроения. Настроение, оно в мелочах и в самых добрых эмоциях. Я вам желаю добрых эмоций и побольше креативности, творчества, и у вас все получится.
0: Да, так вам сказал президент творческих профессий. Можно просто президент. Друзья, эта песня сейчас у нас еще летит прекрасным дамам города Нового Воронежа, которых сегодня возит Александр, огнедышащий дракон. Александр, пусть ваши пассажиры, прекрасные дамы, останутся довольны. И также, Вероника, эта песня тоже для тебя. Я знаю, что ты человек трогательный, чувствительный. Боюсь, что расплачешься, но слава богу, что микрофон я в этот момент уже выключу. Спасибо, что провели это утро с нами. Я говорю вам до свидания. Все, пока-пока, до новых встреч.
1: До новых встреч.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.

0: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рынок электрического транспорта в России преподнес сюрприз. Продажи электромобилей и гибридных моделей выросли вдвое за текущий год. Однако, несложно догадаться, за этой статистикой скрывается немало нюансов, и ситуация вовсе не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: По данным Минпромторга России, за 9 месяцев текущего года реализация новых электрокаров и гибридов увеличилась на существенную величину, превысив 98,5 тысяч единиц. Их доля на общем рынке выросла с 5% до без малого 9,5%. Примечательно, что отечественные бренды, включая те, что собираются из импортных компонентов, также демонстрируют рост. Их продажи тоже поднялись почти на треть, до 28 тысяч реализованных единиц. Так почему же наблюдается такой повышенный интерес? Ключевую роль играет государственная поддержка в форме льготных автокредитов. В условиях дорогих рыночных займов – это существенный стимул. Помимо доступности, спрос подогревает еще и расширение модельного ряда и экономия на топливе, но это очевидно. Однако важно уточнить, основной всплеск приходится на гибриды, а не на чистые электрички. Так, за полугодие продажи электрокаров выросли всего на 8%, тогда как в сумме с гибридами превысили 90,5%. Значит, главный прирост обеспечили именно гибриды, позволяющие совмещать электротягу с возможностью дальних поездок без подзарядки. Эксперты единодушны в прогнозе сохранения данного тренда, но, скорее всего, без удвоения показателей. По мере роста рынка влияние низкой базы снижается, а результаты все больше зависят от стоимости, условий кредита и наличия зарядной инфраструктуры. У отечественных машин, конечно, есть дополнительный плюс, я уже упомянул его, это господдержка, снижающая реальную стоимость покупки. Согласно условиям программы, скидка на участвующие электромобили и последовательные гибриды составляет до 35%, но не превышает 925 тысяч рублей, хотя все равно это очень существенно.
0: Автомобильные факты.
1: Именно здесь стоит отметить, что электрокары, конечно, очень сложно адаптируются к российским реалиям по целому ряду причин. Первое – это, очевидно, суровый климат. Морозы замедляют химические реакции в аккумуляторах и увеличивают энергозатраты на обогрев салона и батареи. Не удивляйтесь, батарея сама по себе тоже должна быть прогретой. Второе – это огромное расстояние между городами и малонаселенность территории за Уралом, из-за чего развертывание сети быстрых зарядных станций вдоль трасс становится экономически попросту невыгодной. Сейчас в нашей стране насчитывается около 8,5 тысяч таких станций, тогда как в Китае, внимание, их 12 миллионов. Третье – это плотная городская застройка. Жителям многоквартирных домов очень трудно найти место для личной зарядки, а старая проводка попросту не выдержит дополнительной нагрузки. Четвертое – бюджетные поступления. Вы же помните, да, что дороги строятся за счет акцизов на топливо и транспортного налога, которые владельцы электромобилей не платят. Однако массовое вытеснение обычных машин пока не происходит, поэтому дороги будут строиться. Пятая причина – это промышленный потенциал. Наша страна сильна в производстве двигателей внутреннего сгорания, уже есть накопленный опыт. А переход на электротягу создает зависимость от китайских компонентов в большинстве своем. Поэтому гибриды, которые пока не привязаны к зарядкам, имеют больше шансов стать популярными. Чистые же электромобили останутся скорее нишевым продуктом для крупных мегаполисов и тех, у кого есть собственная зарядка. Я уже вам неоднократно говорил, что тоже являюсь владельцем гибрида, и для тех, кто в настоящий момент находится в состоянии выбора и колеблется, покупать, не покупать, пересаживаться или не пересаживаться, два огромных аргумента, прежде чем вы пойдете в салон и начнете выбирать себе гибрид. Вы очень четко должны понимать, что у вас обязательно должна быть возможность либо ежедневной, либо систематической зарядки транспортного средства. Заряжать его время от времени и от двигателя внутреннего сгорания – это совершенно не выход. Второе – определитесь с частотой и дальностью ваших поездок. Именно от этого будет зависеть емкость батареи, которую вы, скорее всего, себе выберете. Все вот эти заверения о том, что какая-то батарейка проезжает 150-200 км – все это полная чушь собачья. Делите этот показатель на 2, особенно с учетом того, что впереди нас ожидает зима, вы будете обязательно пользоваться печкой, будут работать дворники, будет работать музыка, подогревы и весь зимний пакет. Поэтому о тех красивых цифрах, которые вам рассказывают в салонах, как официалы, так и параллельщики, это все вообще не соответствует действительности. Поверьте мне, я уже покатался и теперь понимаю. Ну и разумеется, важно понимать, чем шире представлен в нашей стране тот или иной бренд, особенно на официальном рынке, тем легче найти на нее запчасти и обслуживать ее. Тем более, что гаражный сервис с большей долей вероятности попросту не возьмется за ваш гибрид. Это тоже не стоит списывать со счетов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
0: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва отвергает ответственность за срыв договоренности по украинскому урегулированию и сохраняет чистую совесть в вопросе переговоров. В Министерстве иностранных дел указывают, Россия полностью приняла предложение Соединенных Штатов, сделанное в ходе саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года. В дальнейшем на позицию Америки повлияло давление со стороны европейских стран, которые активно и, самое главное, бесконтрольно накачивают киевский режим вооружений. Перерождение Европейского Союза в агрессивный военно-политический блок уже не вызывает сомнений ни у кого, о чем с высоких трибун заявляют и сами руководители некоторых стран-участниц Альянса. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, таким образом прикрываются ошибки в экономической политике Европы, чьи лидеры продолжают нагнетать ситуацию, несмотря на то, что граждане на выборах раз за разом выражают нежелание войны с Российской Федерацией. Внутренний рынок будет обеспечен продовольствием без перебоев. Как заявили в правительстве, доктрина продовольственной безопасности по предварительным оценкам выполняется так же последовательно, как и в предыдущем году. Несмотря на то, что аграрии работают в непростых условиях, испытывая сложности с топливом и логистикой, власти, чтобы помочь им преодолеть непростой период, приняли ряд мер. В частности, выделили дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки. Правительство намерено пролонгировать программу льготных кредитов на срок до одного года. Отмечается, россияне стали чаще выбирать отечественные бренды. Этому всячески способствует рост качества продукции и привлекательные цены. Почти 60% наших сограждан увеличили долю отечественных товаров в своей потребительской корзине. Центробанк утвердил перечень социально значимых банков. В него вошли 12 кредитно-финансовых организаций: Юникредитбанк, Газпром, Совкомбанк, ВТБ, Альфа, Сбер, Московский кредитный банк, ДомРФ, Т-банк, ПСБ, Райффайзен и Россельхозбанк. Напомню, теперь положить деньги на счет по системе быстрых платежей можно будет через сторонние банкоматы. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток или 200 тысяч рублей в течение одного месяца. При этом решение о внедрении такой услуги остается за самими банками. Между тем, правила работы с банкоматами остаются прежними. Просто исчезает привязка к конкретному устройству. Деньги вносятся в чужой банкомат, и он по системе быстрых платежей мгновенно отправляет их на ваш счет. Единая система оценки качества образования выстроена в России. Ее данные используются для принятия управленческих решений. Как сообщили в Рособрнадзоре, в октябре пройдут национальные сопоставительные исследования, в рамках которых будет оцениваться воспитательная работа образовательных организаций, функциональная и финансовая грамотность обучающихся. Кроме того, в ноябре будет проведено исследование предметных, методических и общепедагогических компетенций учителей школ. В данном исследовании примут участие учителя начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. С 19 апреля по 21 мая, но уже 27 года, всероссийские проверочные работы пройдут в школах для обучающихся с 4 по 8 класс и 10-классников. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин.

0: Магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
6: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радиопортал.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 5 42 93.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Забайкальском крае накануне единого дня голосования были задержаны двое россиян по заданию спецслужб Украины, готовивших провокации, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе в период проведения выборов в Госдуму. Идет следствие, проводятся оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленников и их возможных связей. Ранее ФСБ сообщало о задержании жителя Донецка, который по заданию Службы безопасности Украины намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Минимальный месячный набор питания на одного человека в августе подешевел почти на 2,5% до 8 тысяч рублей, рассказали в Руспродсоюзе. Дешевле всего продуктовая корзина обойдется в Мордовии и в Пензенской области не более 6700 рублей. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке в среднем 21 тысячу рублей. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве в августе составила в среднем 9500 рублей. Минобрнауки планируют завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 30 года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки соответствующие мероприятия должны проделать к 27-28 учебному году. Три года назад стартовал пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования, и сейчас в этой программе участвуют 17 вузов. По ней студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Мошенники звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Он пояснил, что злоумышленнику достаточно знать название компании и предложить выгодные условия, а дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Сам факт звонка от человека, который знает название провайдера или адрес подключения, еще не подтверждает его личность. Главное правило здесь простое – не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего. Если действительно поступило предложение о смене тарифа, его можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номеру. Курс доллара на сегодня 85.48, курс евро 96.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край, суши доставит. Суши Край, роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край, это вкусно. Суши Край, это быстро. Суши Край, заказывай. Сушикрай.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе.

красивая. И в этом вся твоя сила.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рынок электрического транспорта в России преподнес сюрприз. Продажи электромобилей и гибридных моделей выросли вдвое за текущий год. Однако, несложно догадаться, за этой статистикой скрывается немало нюансов, и ситуация вовсе не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: По данным Минпромторга России, за 9 месяцев текущего года реализация новых электрокаров и гибридов увеличилась на существенную величину, превысив 98,5 тысяч единиц. Их доля на общем рынке выросла с 5% до без малого 9,5%. Примечательно, что отечественные бренды, включая те, что собираются из импортных компонентов, также демонстрируют рост. Их продажи тоже поднялись почти на треть, до 28 тысяч реализованных единиц. Так почему же наблюдается такой повышенный интерес? Ну, ключевую роль играет государственная поддержка в форме льготных автокредитов. В условиях дорогих рыночных займов это существенный стимул. Помимо доступности, спрос подогревает еще и расширение модельного ряда и экономия на топливе, но это очевидно. Однако важно уточнить, основной всплеск приходится на гибриды, а не на чистые электрички. Так, за полугодие продажи электрокаров выросли всего на 8%, тогда как в сумме с гибридами превысили 90,5%. Значит, главный прирост обеспечили именно гибриды, позволяющие совмещать электротягу с возможностью дальних поездок без подзарядки. Эксперты единодушны в прогнозе сохранения данного тренда, но, скорее всего, без удвоения показателей. По мере роста рынка влияние низкой базы снижается, а результаты все больше зависят от стоимости, условий кредита и наличия зарядной инфраструктуры. У отечественных машин, конечно, есть дополнительный плюс, я уже упомянул его, это господдержка, снижающая реальную стоимость покупки. Согласно условиям программы, скидка на участвующие электромобили и последовательные гибриды составляет до 35%, но не превышает 925 тысяч рублей, хотя все равно это очень существенно.
0: Автомобильные факты.
1: Именно здесь стоит отметить, что электрокары, конечно, очень сложно адаптируются к российским реалиям по целому ряду причин. Первое – это, очевидно, суровый климат. Морозы замедляют химические реакции в аккумуляторах и увеличивают энергозатраты на обогрев салона и батареи. Не удивляйтесь, батарея сама по себе тоже должна быть прогретой. Второе – это огромное расстояние между городами и малонаселенность территории за Уралом, из-за чего развертывание сети быстрых зарядных станций вдоль трасс становится экономически попросту невыгодной. Сейчас в нашей стране насчитывается около 8,5 тысяч таких станций, тогда как в Китае, внимание, их 12 миллионов. Третье – это плотная городская застройка. Жителям многоквартирных домов очень трудно найти место для личной зарядки, а старая проводка попросту не выдержит дополнительной нагрузки. Четвертое – бюджетные поступления. Вы же помните, да, что дороги строятся за счет акцизов на топливо и транспортного налога, которые владельцы электромобилей не платят. Однако массовое вытеснение обычных машин пока не происходит, поэтому дороги будут строиться. Пятая причина – это промышленный потенциал. Наша страна сильна в производстве двигателей внутреннего сгорания, уже есть накопленный опыт. А переход на электротягу создает зависимость от китайских компонентов в большинстве своем. Поэтому гибриды, которые пока не привязаны к зарядкам, имеют больше шансов стать популярными. Чистые же электромобили останутся скорее нишевым продуктом для крупных мегаполисов и тех, у кого есть собственная зарядка. Я уже вам неоднократно говорил, что тоже являюсь владельцем гибрида, и для тех, кто в настоящий момент находится в состоянии выбора и колеблется, покупать, не покупать, пересаживаться или не пересаживаться, два огромных аргумента, прежде чем вы пойдете в салон и начнете выбирать себе гибрид. Вы очень четко должны понимать, что у вас обязательно должна быть возможность либо ежедневной, либо систематической зарядки транспортного средства. Заряжать его время от времени и от двигателя внутреннего сгорания – это совершенно не выход. Второе – определитесь с частотой и дальностью ваших поездок. Именно от этого будет зависеть емкость батареи, которую вы, скорее всего, себе выберете. Все вот эти заверения о том, что какая-то батарейка проезжает 150-200 км – все это полная чушь собачья. Делите этот показатель на 2, особенно с учетом того, что впереди нас ожидает зима, вы будете обязательно пользоваться печкой, будут работать дворники, будет работать музыка, подогревы и весь зимний пакет, поэтому о тех красивых цифрах, которые вам рассказывают в салонах, как официалы, так и параллельщики, это все вообще не соответствует действительности. Поверьте мне, я уже покатался и теперь понимаю. Ну и разумеется, важно понимать, чем шире представлен в нашей стране тот или иной бренд, особенно на официальном рынке, тем легче найти на нее запчасти и обслуживать ее. Тем более, что гаражный сервис с большей долей вероятности попросту не возьмется за ваш гибрид. Это тоже не стоит списывать со счетов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал. Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все вместе.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-47-364-473-64-2-41-54-542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Внимание! 19 октября стартует второй чемпионат профессионального мастерства «Аэрпрофи». Его организатор – АО «Атомэнергоремонт», входящее в контур управления концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом». Первый чемпионат с успехом прошел в октябре 2025 года. И вот новый старт. В этом году на площадке Нововоронежского политехнического института, филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, встретятся сотни талантливых учеников. Это учащиеся опорных среднеспециальных учебных заведений и школ регионов присутствия, а также опытные профессионалы. Главная идея «Аэрпрофи» – объединить на одной площадке мастеров своего дела и молодежь. Студенты и школьники увидят реальную производственную планку, получат оценку своих навыков и смогут определиться с карьерным путем. А профессионалы поделятся опытом с будущим кадровым резервом атомной отрасли. Как отмечают организаторы, чемпионат «Аэрпрофи» – это уникальная возможность проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Для многих это станет первым шагом к успешной карьере в атомной энергетике. 5 дней, 6 компетенций – электромонтаж, неразрушающий контроль, бережливое производство, промышленная механика и монтаж, охрана труда и культура безопасности. В каждой компетенции специально разработанные задания, модули на ограниченное время и строгий контроль экспертов, в том числе по технике безопасности. Среди участников – студенты НИЯУ МИФИ Нововоронеж, Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий, Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа, Воронежского авиационного техникума имени Чкалова и Семилукского политехнического колледжа. Среди участников – школьники средних образовательных школ номер 1, 2, 3, 4 и Колодезянской школы имени Герасимова. Оценивать конкурсантов будут опытные эксперты. По итогам будут определены победители и призеры в каждой компетенции. Для многих участников это станет важным шагом к трудоустройству в атомной отрасли. Организаторы подчеркивают, «Аэрпрофи» – это долгосрочная инвестиция в кадровый суверенитет отрасли. Чемпионат не только выявляет талантливых специалистов, но и укрепляет связь между образованием и производством. «Аэрпрофи» – больше, чем чемпионат. Это шанс проявить себя. Здесь каждый участник – часть большой команды, команды будущего. Следите за новостями. «Аэрпрофи» – профессиональное мастерство для атомной отрасли.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в Уголовном кодексе России предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Их составы закреплены в статьях 193 и 193 части 1 Уголовного кодекса. Володин отметил, что известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались в том числе переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них мошенничество, хищение, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и другие. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж. Так как эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная, инфекционные болезни сегодня в мире есть, и, конечно, нужно об этом помнить всегда, тем более выезжая за рубеж, сказала Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья. В России в этом году было зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, ни один из них не получил распространения. Минпросвещение планирует запустить первое школьное телевидение по всей России. Сейчас проект будет проходить апробацию в 15 регионах России. Контент телевидения наглядно объяснит детям, как действовать в различных жизненных ситуациях. Возможность подключения открыта для любой школы России, располагающей соответствующим оборудованием. Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. Первое школьное телевидение будет состоять из коротких роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Беззвучные ролики будут идти по школьному телевидению меньше минуты и содержать минимум текста. Число зарегистрированных людей с ожирением увеличилось в России за последние 5 лет почти в 2 раза, а детей до 14 лет в 1,3 раза, сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин. Он добавил, что в прошлом году в России было зарегистрировано свыше 3 миллионов 700 тысяч человек с ожирением, что составляет более 2% от всего населения страны, из них около 700 тысяч – это дети. И это данные официальной статистики. И сколько еще граждан у нас не обращались по этому поводу к медицинским специалистам, здесь число может быть гораздо выше, заключил замглавы Минздрава. Курс доллара на сегодня, 8 октября, 85.48, курс евро 96.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури. Много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури. Осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками. Сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303 200.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел заявляет, у России нет планов вступать в вооруженный конфликт с Европой. Путь конфронтации с Российской Федерацией лишь усугубит положение стран европейской зоны. Политическая истерия на фоне сложных внутренних проблем, вызванная собственными ошибками и просчетами, толкает отчаянные русофобские головы вступить на путь гибридной войны. Москва в очередной раз подтверждает, что не рассматривает Западную Европу в качестве противника и не готовит никаких агрессивных действий против нее. И призывает европейских партнеров опираться на реальные факты, а не на собственные фантазии и домыслы, способные лишь усилить напряженность. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, у Москвы нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой, что бы и кто бы ни говорил. Глава государства не раз указывал, вся риторика конфронтационного характера – это провокация и целенаправленное раздувание ситуации. На обновление парка сельскохозяйственной техники в России в ближайшем бюджетном цикле направят 34 миллиарда рублей. В следующем году субсидии на скидку при покупке отечественной техники составят 10 миллиардов рублей, а в 2028 и 2029 годах по 12 миллиардов рублей ежегодно. Поддержка спроса также будет идти через софинансирование программы Росагролизинга на сумму 4,5 миллиардов рублей и льготный лизинг с Дом РФ, на который предусмотрено еще 1,5 миллиарда. В период с января по сентябрь нынешнего года по программе реализовали почти 6,5 тысяч машин на льготных условиях. Минпромторг и Минсельхоз договорились уйти от устаревшего подхода количества лошадиных сил на гектар и перейти на качественный метод счисления влияния сельхозмашиностроения на сельское хозяйство. Индексация страховых пенсий в следующем году коснется почти 37,5 миллионов россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с апреля еще на 3,3%. Право на получение пенсии имеют женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательным условием для назначения выплат является наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений. Добавлю, прожиточный минимум в следующем году также будет проиндексирован на 6,8%. С 15 октября большая четверка операторов связи будет блокировать звонки от банков, не заключивших договоры по маркировке вызовов. Согласно проведенным исследованиям, абсолютное большинство абонентов поддерживают данную инициативу по маркировке, так как это снижает количество спам-звонков. Отмечается, в настоящее время благодаря данным технологиям на треть сократилось количество спама, приходящегося на звонки. Операторы отмечают, более 90% компаний на банковском рынке и почти 100% компаний из других отраслей уже заключили договоры на маркировку. Крупнейшие банки, по их словам, либо уклоняются от заключения соглашений, либо подписали их, но не исполняют. Сами же кредитно-финансовые организации считают требования о заключении договоров с операторами некорректным толкованием закона. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство.

0: У вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу. Улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши-край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши-край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм,

0: 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
1: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
1: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-47-364-473-64-2-41-54-542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел заявляет, у России нет плана вступать в вооруженный конфликт с Европой. Путь конфронтации с Российской Федерацией лишь усугубит положение стран европейской зоны. Политическая истерия на фоне сложных внутренних проблем, вызванная собственными ошибками и просчетами, толкает отчаянные русофобские головы вступить на путь гибридной войны. Москва в очередной раз подтверждает, что не рассматривает Западную Европу в качестве противника и не готовит никаких агрессивных действий против нее. И призывает европейских партнеров опираться на реальные факты, а не на собственные фантазии и домыслы, способные лишь усилить напряженность. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, у Москвы нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой, что бы и кто бы ни говорил. Глава государства не раз указывал, вся риторика конфронтационного характера – это провокация и целенаправленное раздувание ситуации. На обновление парка сельскохозяйственной техники в России в ближайшем бюджетном цикле направят 34 миллиарда рублей. В следующем году субсидии на скидку при покупке отечественной техники составят 10 миллиардов рублей, а в 2028 и 2029 годах по 12 миллиардов рублей ежегодно. Поддержка спроса также будет идти через софинансирование программы Росагролизинга на сумму 4,5 миллиардов рублей и льготный лизинг с Дом РФ, на который предусмотрено еще 1,5 миллиарда. В период с января по сентябрь нынешнего года по программе реализовали почти 6,5 тысяч машин на льготных условиях. Минпромторг и Минсельхоз договорились уйти от устаревшего подхода количества лошадиных сил на гектар и перейти на качественный метод исчисления влияния сельхозмашиностроения на сельское хозяйство. Индексация страховых пенсий в следующем году коснется почти 37,5 миллионов россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с апреля еще на 3,3%. Право на получение пенсии имеют женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательным условием для назначения выплат является наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений. Добавлю, прожиточный минимум в следующем году также будет проиндексирован на 6,8%. С 15 октября большая четверка операторов связи будет блокировать звонки от банков, не заключивших договоры по маркировке вызовов. Согласно проведенным исследованиям, абсолютное большинство абонентов поддерживают данную инициативу по маркировке, так как это снижает количество спам-звонков. Отмечается, в настоящее время благодаря данным технологиям на треть сократилось количество спама, приходящегося на звонки. Операторы отмечают, более 90% компаний на банковском рынке и почти 100% компаний из других отраслей уже заключили договоры на маркировку. Крупнейшие банки, по их словам, либо уклоняются от заключения соглашений, либо подписали их, но не исполняют. Сами же кредитно-финансовые организации считают требования о заключении договоров с операторами некорректным толкованием закона. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рынок электрического транспорта в России преподнес сюрприз. Продажи электромобилей и гибридных моделей выросли вдвое за текущий год. Однако, несложно догадаться, за этой статистикой скрывается немало нюансов, и ситуация вовсе не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: По данным Минпромторга России, за 9 месяцев текущего года реализация новых электрокаров и гибридов увеличилась на существенную величину, превысив 98,5 тысяч единиц. Их доля на общем рынке выросла с 5% до без малого 9,5%. Примечательно, что отечественные бренды, включая те, что собираются из импортных компонентов, также демонстрируют рост. Их продажи тоже поднялись почти на треть, до 28 тысяч реализованных единиц. Так почему же наблюдается такой повышенный интерес? Ну, ключевую роль играет государственная поддержка в форме льготных автокредитов. В условиях дорогих рыночных займов – это существенный стимул. Помимо доступности, спрос подогревает еще и расширение модельного ряда и экономия на топливе, но это очевидно. Однако важно уточнить, основной всплеск приходится на гибриды, а не на чистые электрички. Так, за полугодие продажи электрокаров выросли всего на 8%, тогда как в сумме с гибридами превысили 90,5%. Значит, главный прирост обеспечили именно гибриды, позволяющие совмещать электротягу с возможностью дальних поездок без подзарядки. Эксперты единодушны в прогнозе сохранения данного тренда, но, скорее всего, без удвоения показателей. По мере роста рынка влияние низкой базы снижается, а результаты все больше зависят от стоимости, условий кредита и наличия зарядной инфраструктуры. У отечественных машин, конечно, есть дополнительный плюс, я уже упомянул его, это господдержка, снижающая реальную стоимость покупки. Согласно условиям программы, скидка на участвующие электромобили и последовательные гибриды составляет до 35%, но не превышает 925 тысяч рублей, хотя все равно это очень существенно.
0: Автомобильные факты.
1: Именно здесь стоит отметить, что электрокары, конечно, очень сложно адаптируются к российским реалиям по целому ряду причин. Первое – это, очевидно, суровый климат. Морозы замедляют химические реакции в аккумуляторах и увеличивают энергозатраты на обогрев салона и батареи. Не удивляйтесь, батарея сама по себе тоже должна быть прогретой. Второе – это огромное расстояние между городами и малонаселенность территории за Уралом, из-за чего развертывание сети быстрых зарядных станций вдоль трасс становится экономически попросту невыгодной. Сейчас в нашей стране насчитывается около 8,5 тысяч таких станций, тогда как в Китае, внимание, их 12 миллионов. Третье – это плотная городская застройка. Жителям многоквартирных домов очень трудно найти место для личной зарядки, а старая проводка попросту не выдержит дополнительной нагрузки. Четвертое – бюджетные поступления. Вы же помните, да, что дороги строятся за счет акцизов на топливо и транспортного налога, которые владельцы электромобилей не платят. Однако массовое вытеснение обычных машин пока не происходит, поэтому дороги будут строиться. Пятая причина – это промышленный потенциал. Наша страна сильна в производстве двигателей внутреннего сгорания, уже есть накопленный опыт. А переход на электротягу создает зависимость от китайских компонентов в большинстве своем. Поэтому гибриды, которые пока не привязаны к зарядкам, имеют больше шансов стать популярными. Чистые же электромобили останутся скорее нишевым продуктом для крупных мегаполисов и тех, у кого есть собственная зарядка. Я уже вам неоднократно говорил, что тоже являюсь владельцем гибрида, и для тех, кто в настоящий момент находится в состоянии выбора и колеблется, покупать, не покупать, пересаживаться или не пересаживаться, два огромных аргумента, прежде чем вы пойдете в салон и начнете выбирать себе гибрид. Вы очень четко должны понимать, что у вас обязательно должна быть возможность либо ежедневной, либо систематической зарядки транспортного средства. Заряжать его время от времени и от двигателя внутреннего сгорания – это совершенно не выход. Второе – определитесь с частотой и дальностью ваших поездок. Именно от этого будет зависеть емкость батареи, которую вы, скорее всего, себе выберете. Все вот эти заверения о том, что какая-то батарейка проезжает 150-200 км – все это полная чушь собачья. Делите этот показатель на 2, особенно с учетом того, что впереди нас ожидает зима, вы будете обязательно пользоваться печкой, будут работать дворники, будет работать музыка, подогревы и весь зимний пакет. Поэтому о тех красивых цифрах, которые вам рассказывают в салонах, как официалы, так и параллельщики, это все вообще не соответствует действительности. Поверьте мне, я уже покатался и теперь понимаю. Ну и разумеется, важно понимать, чем шире представлен в нашей стране тот или иной бренд, особенно на официальном рынке, тем легче найти на нее запчасти и обслуживать ее. Тем более, что гаражный сервис с большей долей вероятности попросту не возьмется за ваш гибрид. Это тоже не стоит списывать со счетов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки».
0: пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Этот болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: летит самолет.
1: Реклама на радиопортал.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...